рубашка, так же чиста, как я, то я беспокоюсь, всерьез беспокоюсь за твой сон. И мне было 16, теперь мне больше, мне было 17, теперь мне больше, мне есть 18, и теперь мне больше, но паук никогда не спит.